0: назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос. Впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. В резолюции премьера министру финансов Марису Кучинскису поручено обеспечить, чтобы Минфин подготовил к совещанию правительства по плану действий 29 сентября доклад, включающий предложение о замораживании вознаграждения при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год. Также необходимо включить информацию о моратории на расходы, ликвидации долгосрочных вакансий, о планировании расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложения по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях, и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета, рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года. Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали Rail-Baltica. Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта Rail-Baltica. Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь Rail-Baltica к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Колбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюсселю, что в следующем финансовом пакете для них обязательно должно быть предусмотрено европейское финансирование в размере 10 миллиардов евро, чтобы в текущей ситуации этот проект вообще можно было реализовать. Он подчеркнул, что финансирование ЕС совершенно необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов, когда страны Балтии направляют существенные средства на укрепление внешней границы Европы, профинансировать проект невозможно. Следующее европейское финансирование станет доступно в 2029 году. Мы объективно не получили бы доступ к этим деньгам и упустили бы возможность их использовать, если бы продолжали настаивать на сроке до 2030 года, сказал премьер. Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail-Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактулокс».

0: 5-х, за Союз зеленых и крестьян 7,1, за Национальное объединение 6%, за Суверенную власть молодых латышей 5,9, а за Новое единство 4,2%. Партии Латвия Сад и Стыбой мы меняем правила и стабильности получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились, а Латвия единственная осталась с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Ночью в среду в 3 часа и 5 минут произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность светового дня сокращается быстрее всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы.

0: В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвийском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвийском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28. В Латвийскую академию культуры принято 6 человек, в Видземскую высшую школу 5. Остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу, 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство и производство выбрал 91 молодой человек. В дошкольном учреждении «Светлячок» в Саласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада, никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен. Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно не менее 2-3 раз в неделю бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта. У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность, собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, но и выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Представители стран-членов Европейского Союза во вторник договорились о продлении санкций против тысяч российских физических и юридических лиц на 3 года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх Фридман после того, как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Евроньюз. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос, впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. В резолюции премьера министру финансов Марису Кучинскису поручено обеспечить, чтобы Минфин подготовил к совещанию правительства по плану действий 29 сентября доклад, включающий предложение о замораживании вознаграждения при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год. Также необходимо включить информацию о моратории на расходы, ликвидации долгосрочных вакансий, о планировании расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложение по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях, и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного личного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета, рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года. Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали Rail-Baltica. Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта Rail-Baltica. Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь Rail-Baltica к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Колбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюсселю, что в следующем финансовом пакете для них обязательно должно быть предусмотрено европейское финансирование в размере 10 миллиардов евро, чтобы в текущей ситуации этот проект вообще можно было реализовать. Он подчеркнул, что финансирование ЕС совершенно необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов, когда страны Балтии направляют существенные средства на укрепление внешней границы Европы, профинансировать проект невозможно. Следующее европейское финансирование станет доступно в 2029 году. Мы объективно не получили бы доступ к этим деньгам и упустили бы возможность их использовать, если бы продолжали настаивать на сроки до 2030 года, сказал премьер. Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail-Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре Агентством маркетинговых и социальных исследований Латвия с Факты совместно с Фактлокс. Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть младо-латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%,

0: Исследование LSMLV показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились, а Латвия единственная осталась с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Ночью в среду в 3 часа и 5 минут произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность света дня сокращается быстрее всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвии Латвийском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвии

0: Рижском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28. В Латвийскую академию культуры приняты 6 человек, в Видземскую высшую школу 5. Остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу, 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство и производство выбрал 91 молодой человек. В дошкольном учреждении «Светлячок» в Саласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада, никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен. Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно не менее 2-3 раз в неделю бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта. У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность, собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить в муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих рабочих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вандового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вандовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, заявил, что на время реконструкции вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Представители стран-членов Европейского Союза во вторник договорились о продлении санкций против 1000 российских физических и юридических лиц на 3 года, однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх Фридман. После того, как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Евроньюз. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц, организаций и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение. Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос, впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. В резолюции премьера министру финансов Марису Кучинскису поручено обеспечить, чтобы Минфин подготовил к совещанию правительства по плану действий 29 сентября доклад, включающий предложение о замораживании вознаграждения при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год. Также необходимо включить информацию о моратории на расходы, ликвидации долгосрочных вакансий, о планировании расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложения по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного заработного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета, рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года. Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали Рейл-Балтика. Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта Рейл-Балтика. Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь Рейл-Балтика к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Кулбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюсселю, что в следующем финансовом пакете для них обязательно должно быть предусмотрено европейское финансирование в размере 10 миллиардов евро, чтобы в текущей ситуации этот проект вообще можно было реализовать. Он подчеркнул, что финансирование ЕС совершенно необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов, когда страны Балтии направляют существенные средства на укрепление внешней границы Европы, профинансировать проект невозможно. Следующее европейское финансирование станет доступно в 2029 году. Мы объективно не получили бы доступ к этим деньгам и упустили бы возможность их использовать, если бы продолжали настаивать на сроки до 2030 года, сказал премьер. Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Рейл-Балтик необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21 до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вандового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вандовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактулокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть Млада Латыши» и «Новое единство». На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За «Латвию на первом месте» готовы проголосовать 8,6% респондентов, за «Прогрессивных» 8,3%, за «Союз зеленых и крестьян» 7,1%, за «Национальное объединение» 6%, за «Суверенную власть Млада Латышей» 5,9%, а за «Новое единство» 4,2%. Партии «Латвия с Аттистыбой» «Мы меняем правила и стабильности» получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты

0: Даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились, а Латвия единственная осталась с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Ночью в среду в 3:05 произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность света дня сокращается быстрее, всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвии в Рижском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвийском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28. В Латвийскую академию культуры принято 6 человек, в Видземскую высшую школу 5. Остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу. учебу. 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство

0: хозяйство и производство выбрал 91 молодой человек. В дошкольном учреждении «Светлячок» в Салласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада, никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен. Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно не менее 2-3 раз в неделю бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта. У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность, собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики рассматривает в качестве одного из решений проблемы высоких цен на топливо снижение ставки налога на добавленную стоимость. В Минэкономике указали, что для смягчения влияния цен на топливо на жителей необходимо использовать несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений является снижение НДС на топливо, поэтому в настоящее время особое внимание уделяется предложению снизить ставку НДС с 21% до 12%. По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС позволит снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16-17 центов за литр, а бензина примерно на 14-15 центов за литр. Министерство подчеркивает, что результат снижения НДС будет зависеть от того, в какой мере уменьшение налога отразится на розничных ценах. В министерстве отметили, что рост цен на топливо существенно влияет не только на расходы домохозяйств, но и на издержки предприятий, в том числе в сфере транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и услуг. Поэтому динамика цен на топливо может оказывать более широкое давление на потребительские цены и инфляцию. Снижение НДС на топливо позволило бы уменьшить инфляционное давление. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Правительство во вторник концептуально поддержало план мер по ограничению миграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. В целом план включает десятки намеченных мер, но для части из них потребуются поправки к нормативным актам. В то же время на заседании правительства министры признали, что план является лишь началом создания полноценной миграционной политики, поэтому еще предстоят дискуссии о внедрении конкретных мер. Один из важнейших пунктов плана предусматривает разработку и принятие правил Кабинета министров, определяющих количество граждан третьих стран, которые могут въехать и находиться в Латвии. Одновременно планируется ограничить возможности граждан третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц, сохранив объективно обоснованные исключения, а также ограничить использование недобросовестных фирм-посредников при трудоустройстве иностранцев. Планируется ограничить деятельность иностранцев на таких платформах, как Bolt и Wolt, усилив проверку личности и права на работу, а также ограничив возможности работать на платформах лицам, не имеющим соответствующего правового основания для трудоустройства в Латвии. Также план предусматривает более строгие условия для приема студентов из третьих стран и их общей доли в вузах Латвии. Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила призвать Рижскую думу открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста на реконструкцию. Комиссия решила призвать самоуправление сначала обеспечить строительство временного моста, его сдачу в эксплуатацию и открытие для движения, и только после этого начинать ремонтные работы на Вантовом мосту, для проведения которых потребуется закрыть или существенно ограничить движение. Ранее мэр Риги Вестурс Клейнберг заявил, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. По его словам, стоимость такого моста может составить около 20 миллионов евро. Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост. Мэр отметил, что такой мост может быть полезен не только самоуправлению, но и в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд. На предстоящих выборах в Сейм 5-процентный барьер могут преодолеть 7 политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре агентством маркетинговых и социальных исследований «Латвия с факты» совместно с «Фактлокс». Результаты опроса, пересчитанные среди респондентов, определившихся с политическим выбором, показывают, что в парламент прошли бы объединенный список «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Союз зеленых и крестьян», «Национальное объединение», «Суверенная власть млада латыши» и новое единство. На вопрос, за какую политическую партию вы проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, в сентябре 15,9% всех опрошенных ответили, что за объединенный список. За Латвию на первом месте готовы проголосовать 8,6% респондентов, за прогрессивных 8,3%, за Союз зеленых и крестьян 7,1%, за Национальное объединение 6%, за Суверенную власть молодых латышей 5,9%, а за Новое единство 4,2%. Партии «Латвия Саттыстыбой» мы меняем правила и стабильности получили по 2,2%. Остальные партии и объединения имеют менее 2% поддержки. Вопрос о продлении санкций Евросоюза в отношении около 3000 российских физических и юридических лиц нужно было решать иначе. Кроме того, страны Балтии должны были выработать общую позицию, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик отметил, что этот вопрос нужно было довести до такого результата, чтобы Латвия не оказалась последней страной в Европе, оставшейся в одиночестве. По его словам, все государства-члены ЕС уже договорились, а Латвия осталась единственной страной, выступавшие против снятия санкций с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кулбергс также признал, что Литва и Эстония, к его удивлению, согласились исключить этих лиц из санкционного списка. Его также удивило, что интересы Латвии фактически ни разу не были предметом обсуждения. Как сообщалось, вчера Евросоюз продлил санкции в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, но смягчил их в отношении Усманова и Фридмана. Латвия при голосовании воздержалась, но не стала блокировать принятие решения ЕС. Кулбергс объяснил это тем, что важнее было принять решение о продлении санкций на 36 месяцев. Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования ЛСМЛВ. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения полиция выявила несколько тысяч нарушений. Далее об этом и других событиях более подробно. В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8000 нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коцинской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Земгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всех приветствую, всем доброе утро, дорогие друзья. С вами Олег Пекка, радио «Мелодия» и наш исторический календарь. Сегодня четверг, 24 сентября. Вообще, до выходных уже рукой подать. Ну и самое время, мне кажется, помечтать. День сегодня, надо сказать, подобрался как раз под настроение. Он от начала до конца вот про мечты и про смелость сделать первый шаг.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем как раз-таки с того, что поднимемся в небо. 24 сентября в 1852 года француз Анри Жиффар поднялся в воздух на первом в мире дирижабле с паровым двигателем. Только представьте себе эту картину над Парижем. Огромная газовая сигара, внизу пыхтящая паровая машина и один смельчак, который решился на всем этом полететь. Он одолел почти 30 километров. Так вот с одного чудака в небе и началась настоящая управляемая авиация. От мечты о небе к мечте о дороге. 24 сентября 1948 года в Японии была официально основана компания Honda. Начиналось все скромнее некуда. Суитира Honda, 34 работника и капитал в 1 миллион йен. Человек без законченной школы, начинавший учеником в автомастерской, создал империю, чьи машины и мотоциклы сегодня знает весь мир. Отличное напоминание всем, кто думает, что для большого дела нужен обязательно огромный стартовый капитал. Еще одна

0: История про смелость совсем другого рода. 24 сентября 1957 года в американском городке Литл Рок произошло событие, изменившее страну. Под охраной солдат 9 чернокожих подростков впервые вошли в школу, куда до этого пускали только белых. 9 детей и вся мощь предрассудков против них. Но они вошли. Иногда, чтобы изменить мир, достаточно просто переступить порог. И знаете, о чем я подумал? Ведь сегодняшние герои, летчик, инженер, эти 9 школьников сделали в сущности одно и то же. Они сделали первый шаг туда, куда до них боялись ступать. И не было ни у кого гарантий, что получится. Может, нам с вами полезно помнить. Почти все большое когда-то начиналось с одного неуверенного, но честного. А вдруг? Ну а теперь именинники. Начнем с музыки. 24 сентября 1941 года родилась Линда Маккартни. Фотограф и музыкант, жена и соратница Пола Маккартни, вместе с которым играла в группе Wings. Она была не только женой Битла, она была талантливым фотографом, заснявшим целую эпоху рок-н-ролла. В 1896 на свет появился Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель, певец века джаза, автор бессмертного «Великого Гэтсби». Никто лучше него не показал, как за блеском роскошной жизни прячется пустота. Для любителей пощекотать нервы, 1717 год, в этот день родился англичанин Хорас Уолпол, написавший «Замок Отранто», первый в истории готический роман. Все нынешние книжные, киношные ужасы, все мрачные замки с привидениями растут, по сути, из этой книжки. Ну и напоследок, дата для тех, кто слушает меня за рулем. В 1501 году в этот день родился итальянец Джироламо Кардано, математик и изобретатель. Именно его имя носит карданный вал, что передает вращение колесам вашего автомобиля. Так что, тронувшись сегодня с места, мысленно поблагодарите сеньора Кардано. Вот такой сегодня день, первые шаги, смелые мечты и добрые истории. Пусть и у вас сегодня все начатое пойдет легко.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу сервис. We'll be right back.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали очень интересную статью, которая описывает концепцию микропрактик. Таких коротких упражнений до 30 секунд, которые помогают быстро восстанавливать душевное равновесие и энергию.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, давайте начнем наш сегодняшний глубокий разбор. Сегодня мы обсуждаем одну недавнюю статью BBC про так называемые микропрактики.
3: Да, тема звучит, ну, очень многообещающе.
2: Абсолютно. И миссия этого разбора – понять, как буквально за 20-30 секунд можно фундаментально перестроить работу нашей нервной системы. Без всяких там часовых медитаций.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это упор на биологию. То есть это не просто какие-то советы из популярной психологии, а реально клинически доказанные инструменты.
2: И начать стоит с самого, пожалуй, парадоксального метода. Это искусственный смех.
3: О, да. Исследование Натальи Вандервал.
2: Точно. Она говорит, что достаточно положить руки на живот и просто произносить «хи-хи-ха-ха». Звучит как, ну не знаю, какая-то нелепая театральная разминка.
3: Согласна, звучит странно, но мета-анализ показывает поразительные вещи. Такой механический смех без юмора оказался примерно в 2 раза эффективнее для снижения тревожности, чем обычный смех над реальной шуткой.
2: В 2 раза? Ничего себе!
3: Да. И после такой вот короткой сессии людям становится гораздо проще заводить новые знакомства.
2: Но подождите-ка, как это работает? Мозг же должен понимать, что мы его откровенно обманываем.
3: А тут дело не в мозге изначально.
2: То есть это как пытаться завести замерзший двигатель зимой. Сначала тяжело, а потом механизм сам схватывается.
3: Именно так. Анатомия берет свое. Наша диафрагма просто не отличает искренний смех от фальшивого.
2: Ага, то есть важна сама механика движения.
3: Да, когда мы искусственно вызываем эти сокращения, мы физически стимулируем блуждающий нерв. И это отправляет прямо в мозг четкий сигнал безопасности.
2: Получается, тело само послушно снижает гормоны стресса. Мы как бы заходим со стороны тела, чтобы успокоить разум.
3: Абсолютно верно. Мы буквально используем мышечную обратную связь.
2: И вот тут возникает логичный переход. Если смех так расслабляет, то как быстро снять физическое напряжение, ну, скажем, от долгой работы за монитором?
3: Для этого статья предлагает концепцию микро-йоги Илая Сасмана. Это всего 15-30 секунд осознанного потягивания.
2: Прямо каждые 15 минут, верно?
3: Да. И это дает рост продуктивности на 15%.
2: Звучит, как, знаете, кнопка перезагрузки для зависшего компьютера.
3: Очень точное сравнение. Длительная неподвижность воспринимается нашей нервной системой как затаивание перед опасностью.
2: А, то есть это типичная симпатическая реакция на стресс.
3: Именно. Растяжка разрушает этот паттерн. А если добавить еще метод Амита Кумара, то эффект вообще умножается.
2: Метод Кумара, напомню, это 3 медленных вдоха по 10 секунд каждый.
3: Да, и они стимулируют альфа и тета волны мозга.
2: Вот про волны нужно немного пояснить. Термины звучат красиво, научно, но что это значит на практике?
1: Продолжим наш рассказ о концепции микропрактик, которые восстанавливают энергию и душевное равновесие, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Внимание! Те, кто за рулем! Не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис АУВ.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме концепции микропрактик, таких коротких упражнений до 30 секунд, которые помогают восстановить душевное равновесие и энергию. В этой теме разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Ну, смотрите, обычно в рабочем состоянии мозг генерирует быстрые бета-волны.
11: Это когда мы активно думаем, решаем задачи.
10: Да, режим постоянной готовности. А альфа-волны – это уже состояние такой спокойной сфокусированности. Тета вообще появляются перед сном или в глубокой медитации.
11: То есть 10-секундный цикл дыхания работает как понижающая передача в машине?
10: Точно. Мы принудительно переключаем систему с высоких оборотов в режим плавного хода. Активируем парасимпатическую систему.
11: Ту самую, которая про отдых и восстановление.
10: Мы не даем нашему двигателю перегреться.
11: Совершенно верно. И если связать это с общей картиной, такие 30-секундные паузы просто не дают стрессу накапливаться в течение дня. Давление сбрасывается крошечными порциями. Логично.
10: Этот же принцип физического триггера работает и для эмоционального фона. Сасман описывает еще одну практику на 20 секунд.
11: Это та, где нужно положить руки на грудь и живот?
10: Да, мягко положить руки и направить на себя добрые, поддерживающие мысли.
11: Честно говоря, когда горят дедлайны и все валится из рук, обнимать себя и думать о хорошем звучит, слегка наивно и оторвано от реальности.
10: Звучит так, согласна. Но давайте отбросим лирику и посмотрим на механику процесса.
11: Неужели это остановит настоящую панику?
10: Биология утверждает, что да. Эволюционно млекопитающие успокаиваются от теплого физического контакта.
11: То есть мы имитируем прикосновения, которые снижают тревогу на базовом уровне выживания.
10: Да, и это провоцирует мощный выброс окситоцина. А он, как известно, прямой антагонист кортизола.
11: Происходит нейрохимическая блокировка стресса. Потрясающе.
12: Причем исследователи зафиксировали, что при частом применении эффект от этой 20-секундной практики сохраняется даже спустя полгода.
11: Ого, полгода? Главный вывод из всех этих данных, как мне кажется, в том, что не нужно пытаться внедрить все и сразу.
10: Совершенно верно. Нет никакой нужды применять все методы разом.
11: Задача – просто найти свой подходящий физиологический ключ. Кому-то поможет дыхание, кому-то растяжка.
10: Главное, чтобы это органично вписывалось в повседневность, не требуя колоссальных усилий.
11: И это подводит к очень интересной мысли в конце нашего разбора. Опираясь на данные статьи, возникает идея. Что, если превратить самые рутинные действия в микропрактику?
10: Вы имеете в виду совмещать их?
11: Да. Делать глубокие вдохи во время мытья посуды или осознанно подтягиваться, пока закипает чайник. Не выделять специальное время вообще.
10: Отличный подход к экономии времени и заботе о себе.
11: Остается лишь один открытый вопрос для размышления. Какое ежедневное банальное действие можно использовать как идеальный триггер для 30-секундной перезагрузки уже сегодня?
9: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Поздравляю с четвергом, 24 сентября. На календаре все ближе. А выходные. Вы слушаете радио «Мелодия», это Олег Пека. И настало время нашего астрологического прогноза. Астрологи говорят и советуют не набирать новые обязательства раньше времени. Гораздо полезнее, говорят они, разобраться с тем, что у вас давно висит незакрытым. Закончить разговор, выполнить обещание, отправить письмо, поставить точку в важном деле.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Одно отложенное дело сегодня снова напомнит о себе. Совет – разберитесь с ним сразу, пока оно не превратилось в проблему. Телец. Незавершенная бытовая или финансовая задача требует совсем немного времени, так что оплатите, оформите, закажите то, что давно собирались. Близнецы. Старый разговор может наконец-то получить логическое продолжение. Отправьте сообщение человеку, которому вы давно собирались ответить. Раки, милые, сегодня особенно приятно станет после того, как исчезнет одна давняя обязанность. Короче, астрологи советуют выбрать одно самое надоевшее мелкое дело и закрыть его первым. Лев, вы можете обнаружить, что до хорошего результата остается совсем немного. Совет – не начинайте новое, пока не поставите последнюю точку уже в начатом. Дева, день хорошо подходит для наведения порядка в текущих задачах. Завершите хотя бы один пункт, который несколько дней переносите все время в новый список. Весы, неопределенность в одном вопросе сегодня утомляет сильнее самого решения. Если информации уже достаточно, перестаньте, в конце концов, откладывать этот окончательный выбор. Скорпион. То, что давно оставалось открытым, может неожиданно решиться проще ожидаемого. Совет астрологов – вернитесь к вопросу, который когда-то показался вам слишком сложным. Стрелец. Вам захочется двигаться дальше, но прошлое дело все еще забирает часть внимания. Освободите себе дорогу, выполнив одно старое обещание. Козерог. Сегодня особенно хорошо видны задачи, которые уже не требуют дальнейших улучшений. Совет. Вовремя признайте работу законченной и переходите дальше. Водолей. Старые идеи или проект могут требовать не продолжения, а окончательного решения. Совет. Честно определите, завершаете вы это дело или отказываетесь от него. Рыбы. Эмоционально незакрытая ситуация способна снова занять ваши мысли. Сделайте же, наконец-то, один конкретный шаг, который поможет поставить в этой ситуации точку. В общем, завершая таким глобальным советом для всех знаков зодиака, иногда лучший способ почувствовать движение вперед – это перестать тащить за собой то, что давно можно было закончить.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билетшу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
9: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
0: Улицы мира. На радио Мелодия.
10: Melrose Avenue. Одной из самых известных и многолюдных улиц Лос-Анджелеса является Melrose-авеню. Расположена она к северу от бульвара Беверли. На авеню Melrose находится огромное количество ресторанов, баров и кафе, домов моды и магазинов. Причем совершенно разных категорий – от секонд-хендов и блошиного рынка до роскошных бутиков с заоблачными ценами. Популярность пришла к этой улице в середине 80-х годов прошлого века, когда здесь начали открывать недорогие рестораны и музыкальные магазинчики. Считается, что именно на Melrose-авеню зародилась New Wave и панк-культура Южной Калифорнии. Постепенно магазинов становилось все больше, появились новые дизайнерские бутики и винтажные лавки. А захаживать на Melrose стали не только представители музыкальных субкультур, но и обычные жители Лос-Анджелеса, а потом и местные селебритис. В наши дни Melrose-авеню стала невероятно популярна среди мировых звезд – актеров, моделей и музыкантов, режиссеров и спортсменов. Папарацци дежурят здесь круглосуточно, а в газетах и глянцевых журналах регулярно появляются фотографии со следующими надписями. Дженнифер Лав Хьюитт прогуливается по Melrose-авеню. Джаред Лето в кафе на Melrose-авеню. Сил и Хайди Клум делают покупки на Melrose-авеню. И так далее. В народе эту улицу часто даже называют новым Родео-драйв. На Melrose-авеню также расположена кинодостопримечательность Лос-Анджелеса – студия Paramount Pictures, в которой ежедневно проводятся туристические экскурсии. Кстати, о кино. Melrose-авеню нередко показывают в американских фильмах и телепрограммах, а известный многим сериал 90-х «Melrose Place» получил свое имя как раз в честь одного из отрезков этой улицы.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За 8 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений более 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 тысячи евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 655 тысяч евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 тысяч евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 тысяч евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 тысяч евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне, недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность, без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Для вас работает Олег Пека. И сегодня мы поговорим о вкусе, который, кажется, решил больше не ограничивать себя банкой с огурцами. Дело в том, что в США стремительно растет мода на продукты со вкусом маринованных огурцов. За последний год продажи таких снеков выросли примерно на 30%.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь уже давно не только про привычные чипсы. Огуречный вкус добрался до попкорна, крекеров, орехов, крендельков, сырных намазок, хумуса, смузи и даже зубной пасты. Вот на зубной пасте, пожалуй, уже можно было бы остановиться и признать, человечество выяснило про маринованный огурец все, что хотело. Но нет. По данным исследовательской компании DataCentral, соленые огурцы сегодня встречаются почти в половине меню американских ресторанов. Причем особенно быстро растет число довольно смелых комбинаций. Например, за 4 года упоминания маринованных огурцов в качестве ингредиента пиццы выросли на 46%, а укропа и огуречных вкусов еще сильнее. Сети быстрого питания тоже решили не оставаться в стороне. Уже появились картофель фри с огуречной приправой, тако с жареным соленым огурцом и даже огуречный смузи. Исследователи связывают этот бум прежде всего с соцсетями. За последний год публикации о соленых огурцах и продуктах с их вкусом собрали более 80 миллионов взаимодействий. И особенно охотно необычные комбинации пробуют молодые покупатели. Чем более странно продукт выглядит в ролике, тем сильнее желание проверить, действительно ли это можно съесть. Эксперты даже говорят, что Америка сейчас находится где-то в верхней точке огуречной мании. Обычного огурца публике уже недостаточно. Нужен продукт, при виде которого возникает вопрос: «А это вообще зачем сделали?» И вот здесь современная пищевая мода становится довольно любопытной. Раньше продукт должен был быть прежде всего вкусным. А вот теперь у него появилась дополнительная обязанность – хорошо выглядеть в социальных сетях и желательно немного удивлять. Поэтому огуречная зубная паста, возможно, не конец этой истории. Где-нибудь наверняка уже разрабатывают и кофе со вкусом рассола, просто нам пока об этом не сообщили. Ну а вообще любовь к кислому, соленому и яркому вкусу вполне понятна. На фоне огромного выбора еды человеку все труднее предложить что-нибудь новое, и производители просто выкручивают ручку вкуса все дальше. Хорошего вам утра, удачного дня, и пусть ваши гастрономические эксперименты сегодня все-таки заканчиваются раньше зубной пасты со вкусом маринованного огурца.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Движение – это не только для автомобилистов, но также для людей, пользующихся общественным транспортом. Наступила осень, с новой силой в соцсетях оживилось обсуждение остановок городского транспорта. Как оказалось, новые павильоны пришлись по душе не всем. Ваши навесы жалкие. Призываю все руководство выйти на тимбилдинг и постоять во время дождя на вашей остановке. Это ненормально – оставаться мокрым, когда внутри лишь 10 сантиметров сухой зоны. По какой причине тогда у установки есть крыша, задается вопросом неравнодушный пользователь. Если есть претензии к новым недавно установленным навесам, то на части остановок их вовсе нет. Например, сняли павильон на остановке ротационный круг Мукусалос, где народ выходит, чтобы попасть в Ригоплаза. И вот вторую осень кряду ни павильона, ни навеса. И теперь, если сильный дождь, то людям укрыться негде. Главный вопрос – кто за это в ответе? Рига Сатексме, в чьем ведении примерно 1500 остановок, говорят,

0: районе перекрестка Круспилс и Гранита. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы проводим во сне примерно треть жизни, но редко задумываемся о том, что значение имеет не только сколько мы спим, но и как именно лежим. Кому-то удобнее на боку, кому-то на спине, а кто-то за ночь успевает перепробовать практически все возможные положения. Однако врачи говорят, при некоторых состояниях привычная поза действительно способна влиять на самочувствие. Например, на дыхание или проявление рефлюкса. Кому стоит внимательнее отнестись к своему положению во время сна, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Прелио Рохас заявил.

0: что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Во-первых, Рохас призвал не выбирать эту позу людям, у которых диагностирован синдром обструктивного апноэ сна. Ночной отдых на боку у них снизит количество эпизодов нарушения дыхания. Однако изменение положения тела не заменяет лечение, предупредил доктор. На левом боку он также посоветовал спать людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, чтобы снизить интенсивность дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, эту позу стоит выбирать во время беременности, особенно по мере роста живота. При этом специалист подчеркнул, что если у женщины в этот период есть проблемы с шеей или позвоночником, то важнее найти такое положение тела, которое окажется наиболее удобным, а не строго следовать рекомендациям.
1: Впрочем, превращать ночной отдых в еще одну дисциплину, где нужно постоянно контролировать себя, тоже не стоит. Мы все равно ворочаемся во сне, меняем положение своего тела. Но если определенная поза заметно увеличивает неприятные симптомы, возможно, что наш организм просто подсказывает нам, что привычку пора немного скорректировать. Самое главное, чтобы после всех рекомендаций осталось время, собственно, поспать. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
2: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Ну там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Есть продукты, которым народная молва давно присвоила статус почти суперпродуктов. Перепелиные яйца как раз из этой категории. Маленькие, пятнистые, стоят дороже куриных, значит, кажется, и пользы от них должно быть значительно больше. Но гастроэнтерологи предлагают сравнивать не репутацию, а состав. И выясняется интересная вещь. Перепелиные яйца действительно выигрывают по некоторым витаминам и минералам, однако в целом разница с обычными куриными гораздо скромнее, чем принято думать. Что же на самом деле скрывается за пятнистой скорлупой, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Пищевая ценность куриных и перепелиных яиц в целом сопоставима, однако в перепелиных яйцах выше содержание железа, калия, кальция и витаминов В2 и В12. Об этом врач-гастроэнтеролог Мария Мерседес-Бургас рассказала изданию «La Nación». По словам специалиста, если сравнивать одинаковые по массе порции, оба вида яиц содержат примерно сопоставимое количество белков, жиров, витаминов и минералов. Поэтому с точки зрения питоцеллоценности существенного преимущества у одного продукта перед другим нет. Разница заключается в отдельных микроэлементах. В перепелиных яйцах больше железа, калия и кальция. Эти вещества необходимы организму для нормальной работы нервной системы, мышц, сердца, костей, кроветворения, обмена веществ и других процессов. Также перепелиные яйца лидируют по содержанию витаминов В2, рибофлавина и В12, цианокобаламина. Они защищают сетчатку от ультрафиолета, снижают риск катаракты и отвечают за здоровье кожи, ногтей и волос, а также помогают превращать белки, жиры и углеводы из пищи в энергию. При этом оба продукта могут быть частью сбалансированного рациона и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.
7: Получается, хорошая новость и для поклонников перепелиных яиц, но и для тех, кто спокойно проходит мимо них в магазине. Первые могут продолжать их есть. Продукт действительно ценный. А вторым не нужно переживать, что вместе с маленькой коробочкой они упускают какой-то уникальный секрет здоровья и долголетия. Иногда обычное яйцо – это просто хорошее яйцо, даже если на нем нет красивых пятнышек. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем удачного дня!
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Поздравляю с четвергом, 24 сентября. На календаре все ближе выходные. Вы слушаете радио «Мелодия», это Олег Пека, и настало время нашего астрологического прогноза. Астрологи говорят и советуют не набирать новые обязательства раньше времени. Гораздо полезнее, говорят они, разобраться с тем, что у вас давно висит незакрытым. Закончить разговор, выполнить обещание, отправить письмо, поставить точку в важном деле.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Одно отложенное дело сегодня снова напомнит о себе. Совет. Разберитесь с ним сразу, пока оно не превратилось в проблему. Телец. Незавершенная бытовая или финансовая задача требует совсем немного времени, так что оплатите, оформите, закажите то, что давно собирались. Близнецы. Старый разговор может наконец-то получить логическое продолжение. Отправьте сообщение человеку, которому вы давно собирались ответить. Раки, милые, сегодня особенно приятно станет после того, как исчезнет одна давняя обязанность. Короче, астрологи советуют выбрать одно самое надоевшее мелкое дело и закрыть его первым. Лев, вы можете обнаружить, что до хорошего результата остается совсем немного. Совет, не начинайте новое, пока не поставите последнюю точку уже в начатом. Дева, день хорошо подходит для наведения порядка в текущих задачах. Завершите хотя бы один пункт, который несколько дней переносите все время в новый список. Весы, неопределенность в одном вопросе сегодня утомляет сильнее самого решения. Если информации уже достаточно, перестаньте, в конце концов, откладывать этот окончательный выбор. Скорпион. То, что давно оставалось открытым, может неожиданно решиться проще ожидаемого. Совет астрологов – вернитесь к вопросу, который когда-то показался вам слишком сложным. Стрелец. Вам захочется двигаться дальше, но прошлое дело все еще забирает часть внимания. Освободите себе дорогу, выполнив одно старое обещание. Козерог. Сегодня особенно хорошо видны задачи, которые уже не требуют дальнейших улучшений. Совет. Вовремя признайте работу законченной и переходите дальше. Водолей. Старые идеи или проект могут требовать не продолжения, а окончательного решения. Совет. Честно определите, завершаете вы это дело или отказываетесь от него. Рыбы. Эмоционально незакрытая ситуация способна снова занять ваши мысли. Сделайте же, наконец-то, один конкретный шаг, который поможет поставить в этой ситуации точку. В общем, завершая таким глобальным советом для всех знаков зодиака, иногда лучший способ почувствовать движение вперед – это перестать тащить за собой то, что давно можно было закончить.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Рутпул». Мы будем приводить некоторые данные по ее итогам. А главная цель кампании – день без тяжело пострадавших и погибших – достигнута. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано немного больше ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе, сказал начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. Всего же по стране во время акционной недели с 16 по 22 сентября произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, без погибших не обошлось, за неделю в ДТП 3 фатальных случая в Лудзинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора». Сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. До 7 баллов дорос трафик к этой минуте, 62 затора, в сумме они составляют 35 километров. В центре города Лачпиша тормозит практически по всей длине, от съезда с Островного моста до улицы Валдемара, Густава Земгалагатва перед Брибас в направлении порта, здесь можно оставить около 20 минут, перекресток Круспилс и Гранита со всех сторон в направлении моста Славу 25 минут, отметим также Даугавгривас, участок Лелорбы с Каунцем и Карля Ульмани Гатвы в сторону центра, здесь заторы от 15 минут. На этом о трафике пока все, меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Бакхендель. В национальной австрийской кухне, которую часто называют «венской», сочетаются кулинарные традиции других стран Европы, например, Италии или Германии. Тем не менее, есть в Австрии и свои собственные оригинальные блюда, ставшие популярными во всем мире. Например, бакхендель, или, как его еще называют, «курица по-венски». Представляет собой это блюдо жареные в панировочных сухарях на сливочном масле кусочки цыпленка. По традиции бакхендель подается с картофельным салатом и украшается петрушкой и долькой лимона. Появилось это блюдо в 18 веке и считалось тогда лакомством исключительно аристократов. Но учитывая, что готовить бакхендель несложно, рецепт курицы по-венски быстро распространился далеко за пределы роскошных особняков и дорогих ресторанов и обосновался в каждом австрийском доме. Как говорят сейчас в этой стране, толстый живот – кладбище запеченных кур. И действительно, в наши дни бакхендель – одно из самых популярных и любимых блюд австрийцев и их кулинарная гордость.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Страны Балтии просят у ЕС 500 миллионов евро на защиту от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райви Смелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Роберта Скаунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников «Ильталехти», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходимо реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании за столом Совета Безопасности мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всех приветствую, всем доброе утро, дорогие друзья. С вами Олег Пекка, радио «Мелодия» и наш исторический календарь. Сегодня четверг, 24 сентября. Вообще, до выходных уже рукой подать. Ну, и самое время, мне кажется, помечтать. День сегодня, надо сказать, подобрался как раз под настроение. Он от начала до конца вот про мечты и про смелость сделать первый шаг.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем как раз-таки с того, что поднимемся в небо. 24 сентября в 1852 года француз Анри Жиффар поднялся в воздух на первом в мире дирижабле с паровым двигателем. Только представьте себе эту картину над Парижем. Огромная газовая сигара, внизу пыхтящая паровая машина и один смельчак, который решился на всем этом полететь. Он одолел почти 30 километров. Так вот с одного чудака в небе и началась настоящая управляемая авиация. От мечты о небе к мечте о дороге. 24 сентября 1948 года в Японии была официально основана компания Honda. Начиналось все скромнее некуда. Суитира Honda, 34 работника и капитал в 1 миллион йен. Человек без законченной школы, начинавший учеником в автомастерской, создал империю, чьи машины и мотоциклы сегодня знает весь мир. Отличное напоминание всем, кто думает, что для большого дела нужен обязательно огромный стартовый капитал. Еще одна история про смелость совсем другого рода. 24 сентября 1957 года в американском городке Литл Рок произошло событие, изменившее страну. Под охраной солдат 9 чернокожих подростков впервые вошли в школу, куда до этого пускали только белых. 9 детей и вся мощь предрассудков против них. Но они вошли. Иногда, чтобы изменить мир, достаточно просто переступить порог. И знаете, о чем я подумал? Ведь сегодняшние герои, летчик, инженер, эти 9 школьников сделали в сущности одно и то же. Они сделали первый шаг туда, куда до них боялись ступать. И не было ни у кого гарантий, что получится. Может, нам с вами полезно помнить. Почти все большое когда-то начиналось с одного неуверенного, но честного. А вдруг? Ну а теперь именинники. Начнем с музыки. 24 сентября 1941 года родилась Линда Маккартни. Фотограф и музыкант, жена и соратница Пола Маккартни, вместе с которым играла в группе «Wings». Она была не только женой Битла, она была талантливым фотографом, заснявшим целую эпоху рок-н-ролла. В 1896-м на свет появился Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель, певец века джаза, автор бессмертного «Великого Гэтсби». Никто лучше него не показал, как за блеском роскошной жизни прячется пустота. Для любителей пощекотать нервы, 1717 год, в этот день родился англичанин Хорас Уолпол, написавший «Замок Отранто», первый в истории готический роман. Все нынешние книжные, киношные ужасы, все мрачные замки с привидениями растут, по сути, из этой книжки. Ну и напоследок, дата для тех, кто слушает меня за рулем. В 1501 году в этот день родился итальянец Джироламо Кардано, математик и изобретатель. Именно его имя носит карданный вал, что передает вращение колесам вашего автомобиля. Так что, тронувшись сегодня с места, мысленно поблагодарите сеньора Кардано. Вот такой сегодня день, первые шаги, смелые мечты и добрые истории. Пусть и у вас сегодня все начатое пойдет легко.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

В Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на cherrymotor.lv. Cherry создан для семьи.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня предлагаю ненадолго перенестись на 4 с лишним миллиарда лет назад. Земля тогда была совсем молодой планетой. Астероиды, грандиозные геологические процессы, совершенно непригодная для нас атмосфера и никакой жизни в привычном понимании. Но когда в этом хаосе впервые появились условия, в которых неживая химия могла начать превращаться в нечто живое? Международная группа ученых попыталась восстановить раннюю историю Земли с помощью компьютерного моделирования и получила удивительную точную дату – около 4 миллиардов 330 миллионов лет назад. Что же происходило тогда на нашей планете, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио.

0: «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Европейские и американские планетологи, биологи и геологи пришли к выводу, что первые представители так называемой РНК жизни, предшествовавшие появлению первых белковых форм жизни, возникли на Земле около 4,33 миллиарда лет назад, когда на ней сформировалась оптимальная среда для ее зарождения. Мы всесторонне изучили то, при каких условиях остаются стабильными молекулы РНК и другие возможные стройблоки первых форм жизни на Земле. Эти расчеты указывают на то, что эти молекулы начали накапливаться и сохраняться примерно 4,33 миллиарда лет назад, за 130 миллионов лет до предположительного появления Луки, общего предка всех современных форм жизни, сказано в исследовании. К такому выводу пришел международный коллектив ученых под руководством старшего научного сотрудника Планетологического института США Олега Абрамова в рамках серии виртуальных экспериментов с аналогом ранней Земли. В рамках этой компьютерной модели ученые повторили все особенности химического состава нашей планеты, характерные для нее в катархейскую эру 4,54 миллиарда лет назад, а также особенности ее геологии и космического окружения. Эти расчеты помогли ученым оценить, как различные события в ранней истории Земли, в том числе ее столкновение с прародителем Луны, а также эпизоды массового падения астероидов и комет, влияли на потенциальную обитаемость планеты. Опираясь на результаты этих расчетов, Абрамов и его коллеги пришли к выводу, что поверхность Земли регулярно стерилизовалась в первые 140 миллионов лет ее существования и не была пригодна для зарождения РНК жизни. В последующие 70 миллионов лет геологическая обстановка на Земле стабилизировалась, что создало окно возможностей для зарождения и поддержания существования первых сложных биологических систем, способных к самокопированию. Оптимальные условия для этого сложились примерно 4,33 миллиарда лет назад, через 210 миллионов лет после образования планеты, и примерно за 130 миллионов лет до предположительного появления первых белковых организмов. Последнее, как отмечают Абрамов и его коллеги, указывает на то, что период РНК мира длится относительно недолго, и что привычная нам земная жизнь возникла в результате процесса химической эволюции за относительно короткое время после появления для этого подходящих условий. Это существенным образом меняет представление ученых о том, как жизнь могла зародиться на Земле и других потенциально обитаемых планетах.
2: В этой истории особенно меня впечатляет скорость. Земле понадобилось время, чтобы немного успокоиться после бурной молодости, и, судя по расчетам, химическая эволюция воспользовалась подходящими условиями довольно быстро. А это уже заставляет иначе посмотреть на другие планеты. Возможно, для возникновения первых шагов к жизни самое главное ведь не какое-то невероятное везение, а достаточно спокойное место и немного времени. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Осень умеет быть очень красивой. Золотые листья, прохладный воздух, уютные вечера. Но почему-то вместе со всей этой красотой многим достается еще и совершенно бесплатное приложение. Сонливость, усталость и желание отменить все планы до весны. Врачи говорят, что дело вовсе не только в настроении и плохой погоде. Осенью одновременно меняется количество дневного света, режим сна, физическая активность, питание и рабочая нагрузка. Организму приходится как-то ко всему этому приспосабливаться. Почему осенью нам порой хочется впасть в спячку вслед за природой, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Сниженная активность и меланхолия осенью связаны не только с переменой сезона, но и с общей перестройкой организма. Об этом рассказал врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов. Осенняя хандра – хороший пример того, почему на самочувствие нельзя смотреть только с одной стороны. Меняется продолжительность светового дня, режим сна, физическая активность, привычки питания. Нервная система, сон, гормональная регуляция и уровень активности связаны между собой, объяснил специалист. Первая причина хандры – организм получает меньше дневного света. Мы выходим из дома, когда еще темно, и возвращаемся уже после наступления темноты. Свет, в свою очередь, влияет на циркадные ритмы – систему, которая помогает организму синхронизировать сон и бодрствование. Поэтому изменение светового режима негативно сказывается на самочувствии. С приходом осени также сбивается привычный режим сна. Летом мы часто ложимся позднее из-за длинного светового дня. С приходом холодов этот график меняется, а организм не всегда успевает быстро перестроиться. Поэтому появляется ощущение, что сна достаточно, но восстановиться не получается. Еще одна причина – снижение активности. Холод, дождь и сокращение светового дня уменьшают количество прогулок и движения. Это вредит ощущению бодрости, и мы чувствуем себя постоянно уставшими. Появляется хандра и из-за перемены питания. Осенью хочется более калорийной и теплой еды – выпечки, сладкого, жирных блюд. Если рацион становится однообразным, это негативно влияет на общее самочувствие. Не стоит искать один продукт, который якобы способен вернуть энергию. Организм работает как система. Важны питание, сон, движение, восстановление и эмоциональная нагрузка одновременно, отметил Маматов. Пятая причина – рост нагрузки. В сентябре многие возвращаются к полноценному рабочему графику. После более расслабленного летнего режима нервной системе приходится быстро адаптироваться, а это приводит к напряжению. Поэтому ощущение «ничего не хочется» иногда оказывается не ленью, а сигналом о том, что ресурсов на восстановление стало меньше, чем требуется организму. Эту проблему стоит решать комплексно. Осенью важно посмотреть на организм системно – как вы спите, сколько двигаетесь и чем питаетесь. Также важно, насколько высок уровень стресса и успеваете ли вы восстанавливаться. Иногда изменение нескольких привычек помогает вернуть ощущение энергии гораздо эффективнее, чем попытка просто заставить себя собраться и победить хандру, заключил Маматов.
7: Организм действительно замечает смену сезона, даже если календарь ему мы не показываем. И волшебные булочки, чашки кофе или витамина, которые одним махом вернут вам такую летнюю бодрость, похоже, не существует. Зато остаются довольно прозаические вещи – сон, движение, нормальная еда и хотя бы немного дневного света. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня!
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе всем утро, вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас в этой студии работал Олег Пека и мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копеин. Знаете, ну, как всегда, вот о кино поговорим в завершении нашего утреннего блока. Осень в кино – это время, когда фильмы еще только выходят на экраны, а вот вокруг них уже начинается отдельное соревнование. Кто доберется до «Оскара», кто останется фаворитом критиков, ну а кто внезапно выстрелит там, где его совсем не ждали.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: После фестивалей в Венеции, Торонто и Телурайде американские кинокритики начали уже подводить первые серьезные какие-то итоги и делать прогнозы на будущую премию. И пока среди претендентов на лучший фильм довольно уверенно держится группа из 9 картин. В числе главных фаворитов называют «Одиссею» Кристофера Нолана, фильм «Wild Horse 9» – «Девятая дикая лошадка», проект «Аве Мария», дебют «La Bola Negra», «Инвайт» и третья часть «Дюны», «Фьорд» и также новый фильм Алехандро Гонсалеса «Иньерриту Копатель». Особенно уверенно критики смотрят на «Одиссею» и вот на этот самый «Wild Horse 9». Их сейчас считают практически гарантированными участниками «Оскаровской десятки». Очень высокие шансы у проекта «Аве Мария», у фильма «Дебют» и «La Bola Negra», который недавно получил приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто. Но самое интересное в «Оскаровской гонке» обычно начинается не с фаворитов, а с тех, кто появляется чуть позже. Например, фильм «Я играю Рокки» после удачной премьеры в Торонто резко поднялся в прогнозах. Эта картина – история о молодом Сильвестре Сталлоне и появлении первого фильма «Рокки». Еще сильнее прибавила фестивальная картина «Эльсинор», которая уже добралась до 10-го места в прогнозах экспертов. И, кстати, впереди еще несколько фильмов, которые толком никто еще и не видел. Среди них «Бегемот» с Педро Паскалем, новый фильм Луки Гуаданиньо и, конечно же, третья «Дюна», которая выйдет только в декабре. Отдельная интрига – дальнейшие злоключения Клиффа Бута, тот самый фильм Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино, где Брэд Питт снова играет героя из картины «Однажды в Голливуде». Фильм вообще еще не попал в прогнозные таблицы, просто потому, что его еще нигде не показывали. Но сочетание Финчера, Тарантино и Брэда Питта уже само по себе гарантирует к нему внимание. И вот что любопытно, «Оскар» сейчас все меньше напоминает забег, где фаворит известен с самого начала. Скорее, это длинная дистанция, на которой одни фильмы стартуют очень громко, другие постепенно исчезают, третьи появляются буквально на последнем повороте. Поэтому все нынешние рейтинги – это пока еще не приговор, а скорее прогноз погоды. Сегодня солнечно у «Одиссеи», завтра может начаться сильный ветер со стороны какого-нибудь фильма, который еще совсем никто не видел. В этом и есть удовольствие от осеннего кино. Несколько месяцев подряд можно наблюдать, как из десятков картин постепенно складывается история одного кинематографического года. Хочу всем пожелать приятного, хорошего утра, интересного, насыщенного дня и побольше фильмов, после которых действительно хочется спорить. Встретимся после 16 часов, вернусь в студию «Радио Мелодия» с очередной порцией новостей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился на 7 баллах перед 9 часами. К этой минуте трафик потерял более 40%, находится на уровне четверки. Остаются некоторые затруднения, но нигде они не превышают 10 минут. Поэтому сразу перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. После того, как в понедельник-вторник было зафиксировано 92 и 102 ДТП по Риге и столичному региону, соответственно, немного удивила среда. 72 аварии. В них пострадали 4 человека, в том числе 2 пешехода. К осени и, как следствие, сокращению светлого времени суток возвращается и тема светоотражающих элементов на одежде. Они необходимы и не стоит своей безопасностью пренебрегать. При этом с водителей тоже никто не снимает ответственности. Нужно быть внимательнее, особенно перед пешеходными переходами. Продолжим. Патрульные составили 81 протокол и не задержали, причем уже второй день подряд, ни одного под хмельком или под кайфом. С одной стороны, это хорошо, а с другой, наверное, плохо ловить. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют столицей мира. Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в $5000 кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк – город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик к другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира.
2: на радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые симфонический по оркестрам. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Парки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии, потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия». L.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Сегодня, 24 сентября, жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с профессиональными юристами по вопросам семейного, трудового и других отраслей права. Консультации будут доступны с 16 до 20 часов по телефону поддержки пострадавших от преступлений 116-006. Юристы помогут разобраться в вопросах семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков и неплатежеспособности. Также можно будет получить консультацию о правах потерпевших в уголовном процессе. Перед звонком рекомендуется заранее сформулировать свой вопрос. При этом важно учитывать, что во время телефонных консультаций юристы не рассматривают документы и не помогают с их заполнением. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
7: Thank you.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлет и Карлос Ареса, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов, но все в итоге остались довольны, а в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси. Неизвестно, читали ли об этом путешествии Пол Арчер, Джона Эллисон и Лэй Пернелл, которые в 1994 году были еще детьми, но в 2011 году им в голову пришла аналогичная идея. Родилась авантюра в одном из английских баров, где молодые люди спустили почти все деньги. Оставалось лишь немного на такси до дома. Всю дорогу парни напряженно смотрели на таксометр и прикидывали, хватит ли им. Наутро, обсуждая цены на такси, ребята задались вопросом, а какой рекорд поездки на таксомоторе, и полезли смотреть в интернет. Что они там нашли, осталось загадкой, но молодые англичане придумали съездить на такси из Лондона в Сидней. Чтобы не уговаривать таксистов, парни купили на интернет-барахолке старый кэп, скопили немного денег и разработали маршрут. Правда, в процессе путешествие из Лондона в Сидней превратилось в кругосветку. В феврале 2011 года Арчер, Эллисон и Пернелл стартовали из Лондона и посетили 50 стран на 4 континентах. На дорогу длиной почти в 70 тысяч километров у них ушло 15 месяцев. Во время кругосветки они не избежали целого ряда ЧП. Самое опасное приключение с ними произошло в Иране, где их задержали агенты службы безопасности, а Арчер был даже выслан из этой страны по подозрению в шпионаже. Не обошлось путешествие и без попутных рекордов. Так, в Гималаях британцы достигли небывалой для такси высоты поездки. Они сумели добраться до базового лагеря одной из альпинистских групп, восходивших на высочайшую вершину мира – Эверест. Самое удивительное, что кругосветка не стоила британцам сумасшедших денег. Напротив, им даже удалось собрать по дороге больше 33 тысяч долларов на нужды британской организации Красного Креста. А вот если бы троица реально заказала настоящее такси, то на его оплату им пришлось бы потратить более 130 тысяч долларов.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Альфонс Муха.
0: Имя чешского художника Альфонса Мухи знакомо немногим, но его картины наверняка хоть раз видел каждый. Детство Альфонса нельзя назвать необычным. Учился в гимназии, пел в церковном хоре, увлекался рисованием. Пытался поступить в Пражскую академию художеств, но не смог. Увлекся театром, сначала как актер, а потом как декоратор, художник афиш и билетов. Муху всегда манил Париж. И в 90-х годах 19 века он переехал в столицу Франции, устроившись иллюстратором в типографию. Там-то и произошло знаковое событие, перевернувшее жизнь художника. На Рождество 1893 года знаменитой актрисе Саре Бернар срочно понадобилось изготовить афиши к спектаклю. По счастливой случайности дежурным художником оказался Альфонс Муха, который согласился выполнить заказ. На афише не было дат спектакля и прочих обязательных атрибутов. Более того, она еще и была вдвое больше стандартного размера. С афиши на зрителей смотрела молодая и стройная Сара Бернар, хотя ей уже на тот момент было 50 лет, в полный человеческий рост. Ее наряд был богато украшен, а голова утопала в венке из цветов. Владелец типографии в ужасе приготовился к краху своей карьеры. Он никак не ожидал, что Бернар придет в восторг от афиши и мгновенно заключит с художником контракт сразу на 6 лет. Вскоре пораженные красотой афиш парижане начали срывать их и растаскивать по домам. Разумеется, и билеты на спектакль были раскуплены мгновенно. Коммерческий потенциал Мухи разглядели и французские бизнесмены. Его иллюстрации стали рекламировать печенье, мыло, духи, пиво и велосипеды. И даже рекламу детского питания Муха смог сделать так, как до этого не удавалось никому. В результате он превратился в самого модного и высокооплачиваемого художника Парижа. Впрочем, не только коммерческой иллюстрацией занимался Альфонс Муха. 18 лет своей жизни он потратил на написание 20 полотен, названных «Славянская эпопея». Это серия огромных картин размером 6 на 8 метров, повествующая о самых значимых событиях славянского народа. В 1928 году эти работы были подарены чешскому правительству с условием, что будут экспонироваться все одновременно. Правда, подходящего помещения тогда не нашлось, а на строительство нового не было денег. И лишь 90 лет спустя серия, наконец, обрела дом в пражском Лапидариуме.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

Мелодия. Радио Мелодия. I'm nothing special, in fact.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Zālis Rīgas Miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Бакхендель.
2: В национальной австрийской кухне, которую часто называют «венской», сочетаются кулинарные традиции других стран Европы, например, Италии или Германии. Тем не менее, есть в Австрии и свои собственные оригинальные блюда, ставшие популярными во всем мире. Например, бакхендель, или, как его еще называют, курица по-венски. Представляет собой это блюдо жареные в панировочных сухарях на сливочном масле кусочки цыпленка. По традиции, бакхендель подается с картофельным салатом и украшается петрушкой и долькой лимона. Появилось это блюдо в 18 веке и считалось тогда лакомством исключительно аристократов. Но учитывая, что готовить бакхендель несложно, рецепт курицы по-венски быстро распространился далеко за пределы роскошных особняков и дорогих ресторанов и обосновался в каждом австрийском доме. Как говорят сейчас в этой стране, толстый живот – кладбище запеченных кур. И действительно, в наши дни бакхендель – одно из самых популярных и любимых блюд австрийцев и их кулинарная гордость.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределы. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье «Жиле Дрю».
1: Алуэта, алуэта, pauvre petite bête.
0: Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидат Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 2/3 водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, 2/3 водителей люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Сегодня, 24 сентября, жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с профессиональными юристами по вопросам семейного, трудового и других отраслей права. Консультации будут доступны с 16 до 20 часов по телефону поддержки пострадавших от преступлений 116-006. Юристы помогут разобраться в вопросах семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков и неплатежеспособности. Также можно будет получить консультацию о правах потерпевших в уголовном процессе. Перед звонком рекомендуется заранее сформулировать свой вопрос. При этом важно учитывать, что во время телефонных консультаций юристы не рассматривают документы и не помогают с их заполнением. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle.

0: получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии, потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили две дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2020. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общая влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 700 000 евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 000 евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу Сервис.

0: островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен – британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организации и налог с продаж – НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Благодаря всему этому сейчас на британских Виргинских островах зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний в мире. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее, там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуются Форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены там вокруг гавани, причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком. Но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк на Сент-Джоне. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить руины сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билетсервис.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм снизил ставку акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо как транспортное топливо будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизиться примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план. В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный в восточной части страны, южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно и дождливо. Возможны сильные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели радио «Мелодия». Вы находитесь на волне 93.9, и в студию возвращается Олег Пека. И, конечно же, здесь уже дежурит мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, множество всевозможных интересных, удивительных, невероятных историй для вас заготовлено. На протяжении 3 часов будем с ними знакомиться. Ну и начнем мы с истории о том, как желание выглядеть мужественнее неожиданно добралось до той части лица, которую обычно вообще никто не считает проблемой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В соцсетях набирает сейчас популярность довольно странный тренд. Молодые мужчины начали подстригать или даже сбривать ресницы, потому что считают длинные ресницы слишком женственными. Такие ролики появились в TikTok и других платформах еще в прошлом году. Сначала все выглядело как очередная короткая интернет-мода, но постепенно идея распространилась гораздо шире. В некоторых видео мужчины приходят в барбершопы и салоны красоты специально для того, чтобы укоротить ресницы. Так они вот считают, делают взгляд более мужественным. Иногда этот тренд связывают с так называемым «looks-maxing» – стремлением максимально менять внешность ради соответствия определенному идеалу. И все-таки здесь есть проблема, и она вполне практическая. Ресницы, знаете ли, существуют не только для красоты. Они защищают глаза от пыли, пота, мелких частиц и другого мусора. Если их сильно укоротить, глаза становятся более уязвимыми для раздражения, зуда и инфекций. Есть и совсем очевидный риск. Ножницы или лезвие находятся буквально в нескольких миллиметрах от глаз. Одна неудачная секунда способна закончиться совсем не так эффектно, как планировалось для ролика в соцсетях. При этом никакой научной связи между длиной ресниц и мужественностью нет. Длина ресниц определяется прежде всего генетикой, а представление о том, что длинные ресницы – исключительно женская черта – это уже вопрос культуры и моды. И вот что здесь особенно забавно. Десятилетиями женщины тратили время и деньги на то, чтобы ресницы сделать длиннее. А вот теперь часть мужчин тратит время и деньги на то, чтобы сделать их короче. Похоже, индустрия красоты все-таки достигла идеального баланса. Но если серьезно, эта история хорошо показывает, как быстро интернет способен превратить совершенно нормальную особенность внешности в недостаток, который срочно нужно исправлять. Иногда самый разумный уход за собой – это просто оставить то, что прекрасно работает без нашего участия. Всем хочу пожелать хорошего вечера и, конечно, поменьше модных советов, после которых приходится спрашивать офтальмолога.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40%.

0: degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня предлагаю ненадолго перенестись эдак так на 4 с лишним миллиарда лет назад. Земля тогда была совсем молодой планетой. Астероиды, грандиозные геологические процессы, совершенно непригодная для нас атмосфера и никакой жизни в привычном понимании. Но когда в этом хаосе впервые появились условия, в которых неживая химия могла начать превращаться в нечто живое? Международная группа ученых попыталась восстановить раннюю историю Земли с помощью компьютерного моделирования и получила удивительную точную дату – около 4 миллиардов 330 миллионов лет назад. Что же происходило тогда на нашей планете, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Европейские и американские планетологи, биологи и геологи пришли к выводу, что первые представители так называемой РНК жизни, предшествовавшие появлению первых белковых форм жизни, возникли на Земле около 4,33 миллиарда лет назад, когда на ней сформировалась оптимальная среда для ее зарождения. Мы всесторонне изучили то, при каких условиях

0: монеты, характерные для нее в катархейскую эру 4,54 миллиарда лет назад, а также особенности ее геологии и космического окружения. Эти расчеты помогли ученым оценить, как различные события в ранней истории Земли, в том числе ее столкновение с прародителем Луны, а также эпизоды массового падения астероидов и комет, влияли на потенциальную обитаемость планеты. Опираясь на результаты этих расчетов, Абрамов и его коллеги пришли к выводу, что поверхность Земли регулярно стерилизовалась в первые 140 миллионов лет ее существования и не была пригодна для зарождения РНК жизни. В последующие 70 миллионов лет геологическая обстановка на Земле стабилизировалась, что создало окно возможностей для зарождения и поддержания существования первых сложных биологических систем, способных к самокопированию. Оптимальные условия для этого сложились примерно 4,33 миллиарда лет назад, через 210 миллионов лет после образования планеты, и примерно за 130 миллионов лет до предположительного появления первых белковых организмов. Последнее, как отмечают Абрамов и его коллеги, указывает на то, что период РНК мира длится относительно недолго, и что привычная нам земная жизнь возникла в результате процесса химической эволюции за относительно короткое время после появления для этого подходящих условий. Это существенным образом меняет представление ученых о том, как жизнь могла зародиться на Земле и других потенциально обитаемых планетах.
1: В этой истории особенно меня впечатляет скорость. Земле понадобилось время, чтобы немного успокоиться после бурной молодости, и, судя по расчетам, химическая эволюция воспользовалась подходящими условиями довольно быстро. А это уже заставляет иначе посмотреть на другие планеты. Возможно, для возникновения первых шагов к жизни самое главное ведь не какое-то невероятное везение, а достаточно спокойное место и немного времени. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня и прекрасной музыки.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Есть продукты, которым народная молва давно присвоила статус почти суперпродуктов. Перепелиные яйца как раз из этой категории. Маленькие, пятнистые, стоят дороже куриных, значит, кажется, и пользы от них должно быть значительно больше. Но гастроэнтерологи предлагают сравнивать не репутацию, а состав. И выясняется интересная вещь. Перепелиные яйца действительно выигрывают по некоторым витаминам и минералам, однако в целом разница с обычными куриными гораздо скромнее, чем принято думать. Что же на самом деле скрывается за пятнистой скорлупой, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Пищевая ценность куриных и перепелиных яиц в целом сопоставима, однако в перепелиных яйцах выше содержание железа, калия, кальция и витаминов В2 и В12. Об этом врач-гастроэнтеролог Мария Мерседес-Бургас рассказала изданию «La Nación». По словам специалиста, если сравнивать одинаковые по массе порции, оба вида яиц содержат примерно сопоставимое количество белков, жиров, витаминов и минералов. Поэтому с точки зрения питательной ценности существенного преимущества у одного продукта перед другим нет. Разница заключается в отдельных микроэлементах. В перепелиных яйцах больше железа, калия и кальция. Эти вещества необходимы организму для нормальной работы нервной системы, мышц, сердца, костей, кроветворения, обмена веществ и других процессов. Также перепелиные яйца лидируют по содержанию витаминов В2, рибофлавина и В12, цианокобаламина. Они защищают сетчатку от ультрафиолета, снижают риск катаракты и отвечают за здоровье кожи, ногтей и волос, а также помогают превращать белки, жиры и углеводы из пищи в энергию. При этом оба продукта могут быть частью сбалансированного рациона и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.
5: Получается, хорошая новость и для поклонников перепелиных яиц, но и для тех, кто спокойно проходит мимо них в магазине. Первые могут продолжать их есть. Продукт действительно ценный. А вторым, не нужно переживать, что вместе с маленькой коробочкой они упускают какой-то уникальный секрет здоровья и долголетия. Иногда обычное яйцо – это просто хорошее яйцо, даже если на нем нет красивых пятнышек. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем удачного дня!
4: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Мы как-то привыкли к тому, что молодость покупается спортзалом, диетами и всякими чудодейственными кремами. А ученые говорят, есть способ гораздо приятнее – сходить в театр. Это серьезно, это работает как зарядка, почему сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследование провели ученые из Института науки Токио, а опубликовали его не где-нибудь, а в солидном медицинском журнале. Они взяли данные почти 2000 человек старше 50, участников большого британского исследования старения, и стали сравнивать, как часто люди ходят в кино, музеи, на концерты, в театр, оперу, и параллельно с этим, в каком состоянии их организм. Тело замеряли по-настоящему, по-медицински. Тут вам данные давления, сила хвата, скорость ходьбы, показатели крови. Там целых 10 параметров, из которых сложили физический возраст. И вот они, результаты. У тех, кто регулярно приобщался к культуре, средний возраст тела оказался около 67 лет. А у тех, кто редко выбирался, почти 70. То есть разница почти, ну, примерно 3 года. Вдумайтесь, 3 года молодости. И вот что самое важное. Сами исследователи говорят, эффект сопоставим с регулярными физическими нагрузками. Правда, честно, тут же сразу оговариваются. Возможно, тут есть, конечно, и обратная связь. Здоровым людям выбираться из дома на культурные мероприятия все-таки легче. Но, тем не менее, направление ясное. Я же все еще вот думаю, размышляю над этой цифрой. Мы годами внушали себе, что поход в театр или на выставку – это, знаете ли, ну, такое баловство. Развлечение без конкретной пользы. Роскошь. Некогда, дела, потом как-нибудь. А вот оказывается, это не потом. Это, можно сказать, инвестиция в собственное тело, в собственные годы. Причем инвестиция редкая, она не требует каких-то страданий, физических усилий. Тут вам не надо потеть на беговой дорожке или давиться брокколи. Надо всего лишь позволить себе то, что и так приносит радость. Культура, выходит, это не про статус, не про показать себя. Это про то, чтобы жить дольше и жить лучше. Потому что за спиной у нее живое общение, впечатление, работа ума, выход из четырех стен. А ведь все это и есть тайные витамины долголетия. Так что делаем выводы. Если вы давно собирались в театр, на концерт или на какую-нибудь маленькую выставку, ну, считайте, что я только что выписал вам рецепт. Принимать по вдохновению желательно не в одиночку. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда за то, чтобы душа работала. Тогда и тело не отстает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В общих чертах трафик латвийской столицы можно назвать сложным, и давайте об этом поподробнее. По сути, уже стартовал вечерний час пик, пятерка появилась к 16 часам, а к этому моменту 6 баллов на мониторе. Это говорит о том, что водителя ждет мощный разъезд с рабочих мест, тем более, что погода портится, и по прогнозу вечером ожидаются осадки. Не далее, как вчера, Алексей Николаев обратил внимание на изменения в организации движения и на то, что установили светофор на Т-образном перекрестке Гертрудес и Валмера Сатеклес. И у нас появилось продолжение темы. По этому поводу сегодня днем получили новое инфо от водителя такси Александра Рязанова.
2: Еще вот этот вот светофор, который в Гертрудес туда на Сатеклес. Я смотрю, там вот висит кирпич, поэтому он никогда здесь не включается зеленый. Я так понимаю, он там сделан больше для того, чтобы вот по вот этим вот троллейбусным этим выезжал троллейбус, срабатывать. Я не знаю, когда, но тут налево с Гертрудес. Я однажды стоял, несколько минут, может 5, и так он не включился зеленый. Я потом развернулся и поехал назад. Поэтому я не знаю, кому там сделали этот светофор, что он там делает, непонятно, но вот тут вот висит кирпич, что налево нельзя. Но почему-то все едут, и тут никогда не включается зеленый.
1: Спасибо нашим автопилотам. В общем, вот такие интересные коллизии происходят в городе. Кстати, Александр потом дополнил, другие машины также разворачивались и ехали обратно. Но если такое происходит, наверное, со знаками и информацией что-то не так. На что и хотим обратить внимание. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и следите за знаками.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
9: Мелроуз Авеню. Одной из самых известных и многолюдных улиц Лос-Анджелеса является Мелроуз-авеню. Расположена она к северу от бульвара Беверли. На авеню Мелроуз находится огромное количество ресторанов, баров и кафе, домов моды и магазинов. Причем совершенно разных категорий – от секонд-хендов и блошиного рынка до роскошных бутиков с заоблачными ценами. Популярность пришла к этой улице в середине 80-х годов прошлого века, когда здесь начали открывать недорогие рестораны и музыкальные магазинчики. Считается, что именно на Мелроуз-авеню зародилась New Wave и панк-культура Южной Калифорнии. Постепенно магазинов становилось все больше. Появились новые дизайнерские бутики и винтажные лавки. А захаживать на Мелроуз стали не только представители музыкальных субкультур, но и обычные жители Лос-Анджелеса. А потом и местные селебритис. В наши дни Мелроуз-авеню стала невероятно популярна среди мировых звезд. Актеров, моделей и музыкантов, режиссеров и спортсменов. Папарацци дежурят здесь круглосуточно, а в газетах и глянцевых журналах регулярно появляются фотографии со следующими надписями. Дженнифер Лав Хьюитт прогуливается по Мелроуз-авеню. Джаред Лето в кафе на Мелроуз-авеню. Сил и Хайди Клум делают покупки на Мелроуз-авеню. И так далее. В народе эту улицу часто даже называют новым Родео-драйв. На Мелроуз-авеню также расположена кинодостопримечательность Лос-Анджелеса – студия Paramount Pictures, в которой ежедневно проводятся туристические экскурсии. Кстати, о кино. Мелроуз-авеню нередко показывают в американских фильмах и телепрограммах, а известный многим сериал 90-х «Мелроуз Плейс» получил свое имя как раз в честь одного из отрезков этой улицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В отопительном сезоне будет повышено жилищное пособие для жителей с низкими доходами. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-2027 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств. Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный, в восточной части страны южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно и дождливо. Возможны сильные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте себе пекарню, где продается ровно один товар. Обычный на вид ржаной хлеб. И теперь представьте себе, что за одну всего лишь буханку этого хлеба там просят ни много ни мало $60. Почему такая дорогая буханка пользуется, кстати, бешеным спросом, вот об этом сейчас расскажу подробнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Нью-Йорке на Лафайет-стрит открылась пекарня «Rye by Martin Auer» – первый американский филиал одноименной австрийской сети, которая сделала ставку ровно на один продукт – 100% ржаной хлеб на закваске. Совладелец пекарни Тим Ауэр рассказал изданию Fox News Digital, что закваска, которую используют в этой пекарне, хранится в его семье уже больше 50 лет и специально была привезена из Австрии в Нью-Йорк. Сам процесс приготовления хлеба занимает почти сутки. Тесто из органической ржаной муки, воды и соли замешивают, дают ему отдохнуть, формируют, затем снова ферментируют и лишь потом отправляют в печь примерно на 70 минут. После выпечки плотная буханка должна еще минимум 8 часов отдохнуть, прежде чем ее вообще можно будет правильно нарезать. Одна полная буханка весит около 1,5 килограмма и стоит $60. Короче говоря, вот все это моментально разделило соцсети на два лагеря. Часть пользователей яростно возмутилась ценой. Другие же выстроились в очередь за хлебом, а сама пекарня стала темой публикаций в изданиях The Grub Street и Bloomberg. Профессор агробизнеса из Калифорнийского политехнического университета Рики Волпе, комментируя ситуацию для Fox News Digital, признал. Говорит так. Разумеется, $60 – это очень высокая цена за одну буханку хлеба. Но при этом уважаемый ученый отмечает, что подобные цены оправданы, если продукт приходится доставлять самолетом из-за рубежа. В случае с вот этим рай, пекарни хлеб ведь выпекают прямо в Нью-Йорк. Просто на импортной муке и семейной закваске. Сам же Тим Ауэр объясняет высокую цену иначе. Он говорит так. «Цена этого хлеба – результат всех усилий и затрат, которые вложены в этот проект, причем в отдельную каждую буханку. Он полностью сделан вручную здесь, на Лафайет-стрит, в одном из самых дорогих городов мира, из лучших ингредиентов, лучшей ржаной муки, которую мы импортируем из Австрии». И мы хотели дать этому ремеслу и этому хлебу ту цену, которую, как нам кажется, они заслуживают. Издание Bloomberg, впрочем, отнеслось к этой затее куда прохладнее, назвав вкус хлеба обычным ржаным. Цитирую, «Если вы ждете впечатлений соразмерных цене, вы разочаруетесь». Конец цитаты. За этим скандалом с ценником прячется вопрос, который куда шире одной нью-йоркской пекарни. За что мы вообще готовы платить, когда речь заходит о еде? За сам продукт или за историю, время и ремесло, которые в него вложены? Формально между магазинной буханкой за $3 и за вот этой за 60, может быть, и нет никакой колоссальной разницы во вкусе. Bloomberg вот прямо прямым текстом на это намекает. Но покупатель ведь платит не только за конкретную буханочку хлеба и за то, что вот этот вкус, который он пробует во рту. Он платит за 50 лет семейной закваски, за сутки процесса приготовления, за 8 часов ожидания и, в конце концов, за право сказать друзьям «Да, я попробовал именно этот, ставший вирусным, 60-долларовый хлеб». Именно поэтому одни называют такую цену наглостью, а другие – честной платой за ремесло. Граница между «слишком дорого» и «справедливо дорого» на самом деле проходит не в самом продукте, а в голове у того, кто платит. Так что в следующий раз, стоя перед выбором между дешевой и ремесленной версией одного и того же продукта, вы на самом деле выбираете не вкус, а историю, которую готовы унести домой за очень большую цену и эту цену за нее заплатить. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда за честный хлеб, по любой цене, лишь бы вы знали, за что платите.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
10: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Пробки на радио «Мелодия».
11: Во вторник завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Роудпул» и подведены первые итоги. По утверждению начальника управления реагирования госполиции Юриса Янчевскиса, была достигнута главная цель кампании – день без тяжело пострадавших и погибших. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано больше ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе. Всего же по стране во время акционной недели, 16 по 22 сентября, произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, для сравнения в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, не обошлось без погибших, за неделю 3 фатальных случая в ДТП в Лудинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора», сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. Наша слушательница и водитель Вера сообщила, что в направлении Кековского круга со стороны ГЭС стоит фотокамера, делает дорогие фотки, поэтому не торопимся и соблюдаем скоростной режим. Далее, общая обстановка уже оценивается в 7 баллов и более 60 заторов. Самые затратные по времени Вискалю и особенно тормозит Круста Базницес, здесь можно оставить до получаса. В остальном все более-менее, 15-минутных пробок больше нигде не видно. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, безопасного движения и будем внимательны.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мы проводим во сне примерно треть жизни, но редко задумываемся о том, что значение имеет не только сколько мы спим, но и как именно лежим. Кому-то удобнее на боку, кому-то на спине, а кто-то за ночь успевает перепробовать практически все возможные положения. Однако врачи говорят, при некоторых состояниях привычная поза действительно способна влиять на самочувствие. Например, на дыхание или проявление рефлюкса. Кому стоит внимательнее отнестись к своему положению во время сна, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Брелио Рохас заявил, что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Во-первых, Рохас призвал не выбирать эту позу людям, у которых диагностирован синдром обструктивного апноэ сна. Ночной отдых на боку у них снизит количество эпизодов нарушения дыхания. Однако изменение положения тела не заменяет лечение, предупредил доктор. На левом боку он также посоветовал спать людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, чтобы снизить интенсивность дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, эту позу стоит выбирать во время беременности, особенно по мере роста живота. При этом специалист подчеркнул, что если у женщины в этот период есть проблемы с шеей или позвоночником, то важнее найти такое положение тела, которое окажется наиболее удобным, а не строго следовать рекомендациям.
1: Впрочем, превращать ночной отдых в еще одну дисциплину, где нужно постоянно контролировать себя, тоже не стоит. Мы все равно ворочаемся во сне, меняем положение своего тела. Но если определенная поза заметно увеличивает неприятные симптомы, возможно, что наш организм просто подсказывает нам, что привычку пора немного скорректировать. Самое главное, чтобы после всех рекомендаций осталось время, собственно, поспать. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хайно.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Осень умеет быть очень красивой. Золотые листья, прохладный воздух, уютные вечера. Но почему-то вместе со всей этой красотой многим достается еще и совершенно бесплатное приложение. Сонливость, усталость и желание отменить все планы до весны. Врачи говорят, что дело вовсе не только в настроении и плохой погоде. Осенью одновременно меняется количество дневного света, режим сна, физическая активность, питание и рабочая нагрузка. Организму приходится как-то ко всему этому приспосабливаться. Почему осенью нам порой хочется впасть в спячку вслед за природой, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Сниженная активность и меланхолия осенью связаны не только с переменой сезона, но и с общей перестройкой организма. Об этом рассказал врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов. Осенняя хандра – хороший пример того, почему на самочувствие нельзя смотреть только с одной стороны. Меняется продолжительность светового дня, режим сна, физическая активность, привычки питания. Нервная система, сон, гормональная регуляция и уровень активности связаны между собой, объяснил специалист. Первая причина хандры – организм получает меньше дневного света. Мы выходим из дома, когда еще темно, и возвращаемся уже после наступления темноты. Свет, в свою очередь, влияет на циркадные ритмы – систему, которая помогает организму синхронизировать сон и бодрствование. Поэтому изменение светового режима негативно сказывается на самочувствии. С приходом осени также сбивается привычный режим сна. Летом мы часто ложимся позднее из-за длинного светового дня. С приходом холодов этот график меняется, а организм не всегда успевает быстро перестроиться. Поэтому появляется ощущение, что сна достаточно, но восстановиться не получается. Еще одна причина – снижение активности. Холод, дождь и сокращение светового дня уменьшают количество прогулок и движения. Это вредит ощущению бодрости, и мы чувствуем себя постоянно уставшими. Появляется хандра и из-за перемены питания. Осенью хочется более калорийной и теплой еды – выпечки, сладкого, жирных блюд. Если рацион становится однообразным, это негативно влияет на общее самочувствие. Не стоит искать один продукт, который якобы способен вернуть энергию. Организм работает как система. Важны питание, сон, движение, восстановление и эмоциональная нагрузка одновременно, отметил Маматов. Пятая причина – рост нагрузки. В сентябре многие возвращаются к полноценному рабочему графику. После более расслабленного летнего режима нервной системе приходится быстро адаптироваться, а это приводит к напряжению. Поэтому ощущение «ничего не хочется» иногда оказывается не ленью, а сигналом о том, что ресурсов на восстановление стало меньше, чем требуется организму. Эту проблему стоит решать комплексно. Осенью важно посмотреть на организм системно – как вы спите, сколько двигаетесь и чем питаетесь. Также важно, насколько высок уровень стресса и успеваете ли вы восстанавливаться. Иногда изменение нескольких привычек помогает вернуть ощущение энергии гораздо эффективнее, чем попытка просто заставить себя собраться и победить хандру, заключил Маматов.
7: Организм действительно замечает смену сезона, даже если календарь ему мы не показываем. И волшебной булочки, чашки кофе или витамина, которые одним махом вернут вам такую летнюю бодрость, похоже, не существует. Зато остаются довольно прозаические вещи – сон, движение, нормальная еда и хотя бы немного дневного света. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня!
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Вы открываете приложение для знакомств, листаете анкеты, и вдруг понимаете, что ищете не спутника жизни, а, скажем, начальника отдела продаж. Добро пожаловать в новую реальность, новый тренд, о котором сейчас все говорят. Расскажу сейчас все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Опрос сервиса Resume Builder, а это больше 2000 пользователей, показал. Теперь каждый третий заходит в приложение для знакомств не ради романтики, а ради карьеры. Люди присматриваются к анкетам не по принципу «красивые глаза», а по принципу «а из какой он компании, а не нужен ли мне этот человек именно этой профессии?». Tinder, Bumble, Facebook Dating – все эти вот способы завязать знакомство и территория вот этот сердечек тихо превращается в инструмент делового нетворкинга. Кто-то ищет клиента, кто-то партнера по бизнесу, кто-то надеется, что вон тот симпатичный профиль возьмет его на работу. Свидание за чашкой кофе плавно перетекает в собеседование. И что характерно, обе стороны иногда прекрасно все понимают. Тут, конечно, хочется по-доброму усмехнуться. Мы ведь с вами так долго стирали границу между работой и личной жизнью, что, кажется, она наконец-то исчезла совсем. Мы отвечаем на письма в постели, проверяем чаты на семейном ужине, и теперь в самом романтическом месте интернета, там, где вроде бы все ищут любовь, мы, оказывается, ищем полезный контакт. Все, буквально все вокруг стало нетворкингом. Отдых – нетворкинг, хобби – нетворкинг. И даже флирт теперь может закончиться фразой «А пришлите ко мне ваше резюме». С одной стороны, практично, ничего не пропадает зря. Но с другой, ну слушайте, не устали ли мы жить так, будто бы каждый встречный – это возможность, которую нельзя упустить? Ведь иногда человек напротив – просто человек, а не ступенька карьерной лестницы. Так что, если вдруг вы знакомитесь, попробуйте хотя бы иногда не искать выгоду. Просто поговорить, без резюме, без предложений, без задней мысли. Как ни странно, именно из таких встреч и рождается все настоящее. И дружба, и любовь, и, кстати, лучшие деловые партнеры. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рады вам просто так, без анкет, без собеседования.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса и легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу-сервис ЛВ.
6: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
4: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
10: Бакхендель. В национальной австрийской кухне, которую часто называют «венской», сочетаются кулинарные традиции других стран Европы, например, Италии или Германии. Тем не менее, есть в Австрии и свои собственные оригинальные блюда, ставшие популярными во всем мире. Например, бакхендель, или, как его еще называют, «курица по-венски». Представляет собой это блюдо жареные в панировочных сухарях на сливочном масле кусочки цыпленка. По традиции бакхендель подается с картофельным салатом и украшается петрушкой и долькой лимона. Появилось это блюдо в 18 веке и считалось тогда лакомством исключительно аристократов. Но учитывая, что готовить бакхендель несложно, рецепт курицы по-венски быстро распространился далеко за пределы роскошных особняков и дорогих ресторанов и обосновался в каждом австрийском доме. Как говорят сейчас в этой стране, толстый живот – кладбище запеченных кур. И действительно, в наши дни бакхендель – одно из самых популярных и любимых блюд австрийцев и их кулинарная гордость.
4: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа «Далия». Об этом и других событиях более подробно. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовного ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании. Сейм также поддержал связанные поправки, устанавливающие критерии крупного размера для таких сговоров. Уголовная ответственность будет предусмотрена, если сговор совершен в закупке с договорной стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных работ 1 миллион евро без НДС. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный в восточной части страны, южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. Венспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно и дождливо. Возможны сильные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека и наша непостоянная рубрика «Книга на вечер». Если хотите, ищите какой-нибудь такой легкий детектив с иронией, веселый, где убийства, ну, не ужасные какие-то, не страшные, а наоборот, как повод для загадки, для головоломки, и еще есть немножечко романтики. Вот обращаю ваше внимание на книгу, на которую наткнулся буквально недавно в магазине «Полярис». Тони Лотемпио «Клуб убийств». Серия, значит, «Тайны книжной лавки». А называется эта книга «Смерть между страниц».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Тони Лотемпио – это американская писательница, живет в Аризоне вместе со своими котами Макса и Рокко, которые, по ее собственному признанию, становятся источником вдохновения, а кот Рокко даже негласно считается соавтором нескольких ее произведений. Лотемпио – автор сразу нескольких успешных циклов уютных детективов, и вот она недавно начала серию про книжную лавку, которую содержит бывшая писательница Чарли Джеймс. Кстати, она говорит, Чарли Джеймс, немножечко я сама, писательница в кризисе, сбежавшая от шумного города и случайно оказавшаяся в центре настоящего расследования. О чем же эта книга? В общем, Чарлотта Джеймс, ну или Чарли, известная писательница триллеров, уже освоилась в роли хозяйки книжной лавки в своем родном небольшом городке. Кажется, уже она вошла во вкус спокойной провинциальной жизни, готовится к празднованию Хэллоуина, украшает всякие, значит, витрины, ждет наплыва покупателей за страшными историями, но внезапно Чарли обнаруживает тело женщины в местной гостинице. И вот погибшая оказывается той самой подозрительной посетительницей, что незадолго до этого заходила в эту книжную лавку Чарли, причем не за покупкой, а наоборот, чтобы спрятать на полках необычную книгу. Была ли эта книга причиной ее смерти? Расследуя это дело, Чарли, как обычно, не может держаться в стороне, чем приводит в легкое отчаяние харизматичного детектива Йена Гранта, того самого детектива-красавчика, который явно неровно к ней дышит. И вместе с верным черным котом По, талисманом лавки, я понимаю, что имя неспроста отсылает нас к Эдгару Аллану По, Чарли снова отправляется распутывать клубок из тайн маленького городка, даже не подозревая, что убийца может оказаться среди тех, кого она очень хорошо знает. Почему стоит обратить внимание на эту книгу? «Смерть между страниц» продолжает все то, что читатели полюбили в самой первом в ее романе серии. Уютную атмосферу маленького американского городочка, книжная лавка по соседству с пекарней, обаятельный мистер Дарси в лице детектива Гранта, кот По, конечно же, всем полюбился, самый, пожалуй, харизматичный персонаж всей этой серии, который явно знает больше, чем обычный кот. Хэллоуинский антураж добавляет книге особую атмосферу. Это отличный выбор для чтения в преддверии осенних праздников. И хотя это уже вторая книга серии, вы можете начинать знакомство с миром Чарли Джеймс прямо вот с нее. Ну, а если хотите сначала познакомиться с миром Чарли, то тогда советую, конечно, заглянуть в самую первую книгу из серии «Убийства среди книг». Так что заходите, берите книгу в руки и раскройте тайну книги, спрятанной ценой человеческой жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Последнее по времени исследование рынка сегодняшнее показало, что дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня. Средняя цена на заправках стран ЕС достигла 2 евро 23 центов за литр. Сразу в 19 государствах установлены национальные ценовые рекорды. Самый дорогой дизель в Дании и Финляндии, где литр топлива стоит в среднем 2,56. Следом идет Германия 2,46 евро за литр, в Бельгии и Франции 2,40. В общем, тенденция понятна. Если ничего в макрополитическом и экономическом плане не изменится, то и нам стоит ждать повышения цен. Из хорошего. Обещанный синоптиками дождь так и не пошел. Прогноз сместил осадки на ночь и на завтрашний день. А вот в пятницу ждем наводнений, подтоплений и больших луж на проезжей части. Поскольку дождь зарядят на весь день, и это скажется на трафике. Благо, с утра по пятницам он чуть полегче, чем в другие рабочие дни недели. Что касается текущей ситуации, то после 8 баллов на максимуме в половине шестого к этой минуте на монитор вернулись 5 баллов. Вечерний час пик постепенно движется к своему завершению. А более свободно поедем на основных и самых популярных направлениях через часик-полтора. На этом о движении на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas Miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maxima.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Буйна голова. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали очень интересную статью, которая описывает концепцию микропрактик. Таких коротких упражнений до 30 секунд, которые помогают быстро восстанавливать душевное равновесие и энергию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: Это искусственный смех.
1: О, да. Исследование Натальи Вандервал.
0: Точно. Она говорит, что достаточно положить руки на живот и просто произносить «хи-хи-ха-ха». Звучит как, ну не знаю, какая-то нелепая театральная разминка.
1: Согласна, звучит странно, но мета-анализ показывает поразительные вещи. Такой механический смех без юмора оказался примерно в 2 раза эффективнее для снижения тревожности, чем обычный смех над реальной шуткой.
0: В 2 раза? Ничего себе!
1: Да. И после такой вот короткой сессии людям становится гораздо проще заводить новые знакомства.
0: Но подождите-ка. Как это работает? Мозг же должен понимать, что мы его откровенно обманываем.
1: А тут дело не в мозге изначально.
0: То есть это как пытаться завести замерзший двигатель зимой. Сначала тяжело, а потом механизм сам схватывается.
1: Именно так. Анатомия берет свое. Наша диафрагма просто не отличает искренний смех от фальшивого.
0: Ага, то есть важна сама механика движения.
1: Да, когда мы искусственно вызываем эти сокращения, мы физически стимулируем блуждающий нерв. И это отправляет прямо в мозг четкий сигнал безопасности.
0: Получается, тело само послушно снижает гормоны стресса. Мы как бы заходим со стороны тела, чтобы успокоить разум.
1: Абсолютно верно. Мы буквально используем мышечную обратную связь.
0: И вот тут возникает логичный переход. Если смех так расслабляет, то как быстро снять физическое напряжение, ну, скажем, от долгой работы за монитором?
1: Для этого статья предлагает концепцию микро-йоги Илая Сасмана. Это всего 15-30 секунд осознанного потягивания.
0: Прямо каждые 15 минут, верно?
1: Да. И это дает рост продуктивности на 15%.
0: Звучит, как, знаете, кнопка перезагрузки для зависшего компьютера.
1: Очень точное сравнение. Длительная неподвижность воспринимается нашей нервной системой как затаивание перед опасностью.
0: А, то есть это типичная симпатическая реакция на стресс.
1: Именно. Растяжка разрушает этот паттерн. А если добавить еще метод Амита Кумара, то эффект вообще умножается.
0: Метод Кумара, напомню, это 3 медленных вдоха по 10 секунд каждый.
1: Да, и они стимулируют альфа и тета-волны мозга.
0: Вот про волны нужно немного пояснить. Термины звучат красиво, научно, но что это значит на практике?
2: Продолжим наш рассказ о концепции микропрактик, которые восстанавливают энергию и душевное равновесие, буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме концепции микропрактик, таких коротких упражнений до 30 секунд, которые помогают восстановить душевное равновесие и энергию. В этой теме разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ну, смотрите, обычно в рабочем состоянии мозг генерирует быстрые бета-волны.
8: Это когда мы активно думаем, решаем задачи.
7: Да, режим постоянной готовности. А альфа-волны – это уже состояние такой спокойной сфокусированности. Тета вообще появляются перед сном или в глубокой медитации.
8: То есть 10-секундный цикл дыхания работает как понижающая передача в машине?
7: Точно. Мы принудительно переключаем систему с высоких оборотов в режим плавного хода. Активируем парасимпатическую систему.
8: Ту самую, которая про отдых и восстановление.
7: Мы не даем нашему двигателю перегреться.
8: Совершенно верно. И если связать это с общей картиной, такие 30-секундные паузы просто не дают стрессу накапливаться в течение дня. Давление сбрасывается крошечными порциями. Логично.
7: Этот же принцип физического триггера работает и для эмоционального фона. Сасман описывает еще одну практику на 20 секунд.
8: Это та, где нужно положить руки на грудь и живот?
7: Да, мягко положить руки и направить на себя добрые, поддерживающие мысли.
8: Честно говоря, когда горят дедлайны и все валится из рук, обнимать себя и думать о хорошем звучит, ну, слегка наивно и оторвано от реальности.
7: Звучит так, согласна. Но давайте отбросим лирику и посмотрим на механику процесса.
8: Неужели это остановит настоящую панику?
7: Биология утверждает, что да. Эволюционно млекопитающие успокаиваются от теплого физического контакта.
8: То есть мы имитируем прикосновения, которые снижают тревогу на базовом уровне выживания.
7: Да, и это провоцирует мощный выброс окситоцина. А он, как известно, прямой антагонист кортизола.
8: Происходит нейрохимическая блокировка стресса. Потрясающе.
9: Причем исследователи зафиксировали, что при частом применении эффект от этой 20-секундной практики сохраняется даже спустя полгода.
8: Ого, полгода? Главный вывод из всех этих данных, как мне кажется, в том, что не нужно пытаться внедрить все и сразу.
7: Совершенно верно, нет никакой нужды применять все методы разом.
8: Задача – просто найти свой подходящий физиологический ключ. Кому-то поможет дыхание, кому-то растяжка.
9: Главное, чтобы это органично вписывалось в повседневность, не требуя колоссальных усилий.
8: И это подводит к очень интересной мысли в конце нашего разбора. Опираясь на данные статьи, возникает идея. Что, если превратить самые рутинные действия в микропрактику?
7: Вы имеете в виду совмещать их?
8: Да. Делать глубокие вдохи во время мытья посуды или осознанно подтягиваться, пока закипает чайник. Не выделять специальное время вообще.
7: Отличный подход к экономии времени и заботе о себе.
8: Остается лишь один открытый вопрос для размышления. Какое ежедневное банальное действие можно использовать как идеальный триггер для 30-секундной перезагрузки уже сегодня?
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. История уже ближе к вот моменту вашего засыпания, когда мы ложимся в кровать. Вот легли, закрыли глаза, а уснуть не выходит. Виноват, возможно, не кофе в этом, не в соседи, которые там что-то поставили за стеной слишком громко, а порой бывает виноват маленький огонек, тот самый, что мигает у вас на зарядке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Свежее исследование, опубликованное на днях, снова напомнило про давнюю истину. Свет и сон – заклятые враги. Ученые наблюдали, как ночная подсветка в спальне сказывается на отдыхе, и обнаружили серьезную связь. До 55 минут потерянного сна и заметно худшее его качество. Скажу честно, как есть, это конкретное исследование проводили среди особой группы пациентов, так что напрямую переносить цифру на всех подряд мы не будем. Но общая закономерность все-таки давно известна, подтверждается она снова и снова. Наш организм – древний и доверчивый механизм. Миллионы лет он жил по солнцу. Стало темно, вырабатывается мелатонин, гормон сна, и мы спокойненько так засыпаем. А вот теперь представьте, что этому механизму говорят: темно? Да нет, вот тут же светится телефон, а вот торшер, а вот лампочка на телевизоре, на рутере, на зарядке. И мозг честно решает: рановато спать, еще день. И крадет у нас отдых минуту за минутой. И вот что забавно, мы ведь жалуемся, что не высыпаемся. Пьем кофе литрами, покупаем умные будильники, скачиваем всякие приложения для сна, а параллельно превращаем спальню в новогоднюю елку. Мы готовы бороться с бессонницей чем угодно, кроме самого простого – выключить лишний свет. Потому что мелочь, ерунда, да кто на него смотрит? А на самом-то деле организм смотрит. Он вообще такой очень хитрый, внимательный к мелочам, наш организм. И иногда лучшее, что мы можем для него сделать, не добавить что-то умное и дорогое, а просто убрать лишнее. Задернуть штору, развернуть мигающий будильник к стене, положить телефон экраном вниз и дать темноте сделать свою древнюю и честную работу. Так что вот сегодня вечером осмотрите свою спальню глазами пещерного человека. Что ж тут у нас светится и мешает спать? И погасите. И, может быть, впервые за долгое время вы выспитесь по-настоящему. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда рядом с музыкой мирового класса, советами, которые приносят пользу, и удивительными историями. Всем спасибо за внимание. Встретимся уже завтра утром. Завтра будет пятница.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют «столицей мира». Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в $5000 кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк – город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и не только. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик к другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Альфонс Муха. Имя чешского художника Альфонса Мухи знакомо немногим, но его картины наверняка хоть раз видел каждый. Детство Альфонса нельзя назвать необычным. Учился в гимназии, пел в церковном хоре, увлекался рисованием. Пытался поступить в Пражскую академию художеств, но не смог. Увлекся театром, сначала как актер, а потом как декоратор, художник афиш и билетов. Муху всегда манил Париж. И в 90-х годах 19 века он переехал в столицу Франции, устроившись иллюстратором в типографию. Там-то и произошло знаковое событие, перевернувшее жизнь художника. На Рождество 1893 года знаменитой актрисе Саре Бернар срочно понадобилось изготовить афиши к спектаклю. По счастливой случайности дежурным художником оказался Альфонс Муха, который согласился выполнить заказ. На афише не было дат спектакля и прочих обязательных атрибутов. Более того, она еще и была вдвое больше стандартного размера. С афиши на зрителей смотрела молодая и стройная Сара Бернар, хотя ей уже на тот момент было 50 лет, в полный человеческий рост. Ее наряд был богато украшен, а голова утопала в венке из цветов. Владелец типографии в ужасе приготовился к краху своей карьеры. Он никак не ожидал, что Бернар придет в восторг от афиши и мгновенно заключит с художником контракт сразу на 6 лет. Вскоре пораженные красотой афиш парижане начали срывать их и растаскивать по домам. Разумеется, и билеты на спектакль были раскуплены мгновенно. Коммерческий потенциал Мухи разглядели и французские бизнесмены. Его иллюстрации стали рекламировать печенье, мыло, духи, пиво и велосипеды. И даже рекламу детского питания Муха смог сделать так, как до этого не удавалось никому. В результате он превратился в самого модного и высокооплачиваемого художника Парижа. Впрочем, не только коммерческой иллюстрацией занимался Альфонс Муха. 18 лет своей жизни он потратил на написание 20 полотен, названных «Славянская эпопея». Это серия огромных картин размером 6 на 8 метров, повествующая о самых значимых событиях славянского народа. В 1928 году эти работы были подарены чешскому правительству с условием, что будут экспонироваться все одновременно. Правда, подходящего помещения тогда не нашлось, а на строительство нового не было денег. И лишь 90 лет спустя серия, наконец, обрела дом в пражском Лапидариуме.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределами. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю.
1: Алуэт, алуэт, pauvre petite bête.
0: Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидат Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 700 000 евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 000 евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общая влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 миллионов 700 тысяч евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 тысяч евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8000 нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коценской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 тысячи евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 655 тысяч евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 тысяч евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 тысяч евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 тысяч евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли. Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне, недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком. По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников Ильталехти, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходимо реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании, за столом Совета Безопасности, мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 700 000 евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 000 евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
1: В новостной студии «Mix Media Group» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизится примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план. В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-2027 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств. Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября. Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании. Сейм также поддержал связанные поправки, устанавливающие критерии крупного размера для таких сговоров. Уголовная ответственность будет предусмотрена, если сговор совершен в закупке с договорным стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных работ 1 миллион евро без НДС. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения

пенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов», – подчеркнул Ошенекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно. Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме – 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме – 13%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября Госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8 тысяч нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коценской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности. За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 000 евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 000 евро, 1470 случаев инвестиционных